ночной охоты электрический сон, излучая биоэлектрические разряды.